0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени –

0: В Перми 7 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Начнем с новостей.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили скорректировать систему оплаты отопления. Россияне должны оплачивать отопление исключительно на основании приборов учета, вне зависимости от решения общих собраний жильцов и решений местных властей. Об этом говорится в новом законопроекте депутатов Госдумы, сообщает РИА Новости. Поправки предлагается внести в жилищный кодекс. Сейчас порядок расчета оплаты за отопление складывается из нескольких факторов. Однако россиянам нужно дать возможность оплачивать отопление только исходя из показаний счетчиков, отмечают депутаты. Провозить более 100 миллилитров детского питания на борту самолета разрешат к концу года. Приказ уже утвердили в Минтрансе, а сейчас его согласовывают с профильными ведомствами. По действующим правилам вручную кладь сейчас нельзя брать жидкости объемом свыше 100 миллилитров. В России ужесточили требования к организации стоянок для электромобилей и гибридов. С 1 июня начали действовать новые правила пожарной безопасности при стоянке автомобилей. Если стоянка расположена ниже первого подземного или подвального этажа, то разрешается установка только так называемой медленной зарядки. Как указано в документе, электромобили и гибриды должны парковаться в отдельных отсеках группами до 10 автомобилей. Отсеки должны быть отделены от общей стоянки огнестойкими перегородками, водяными завесами с автоматическим и дистанционным запуском, либо автоматическими противопожарными шторами. Требования распространяются исключительно на проектирование автомобильных стоянок и не затрагивают уже эксплуатируемые объекты. В Перми 12 июня в 9 вечера состоится открытие фестиваля «Город встреч» на Эспланаде. В День России зрителей ждет уникальная постановка о единстве народов и культур нашей страны. На сцену выйдут хор «Млада», пермские танцоры, музыканты, а специальным гостем станет Татьяна Куртукова, исполнительница знаменитой песни «Матушка». Шоу объединит музыку, театр, хореографию и современные сценические решения. Каждый номер станет отдельной историей о любви к своей земле, традициях и многонациональном богатстве России. Доллар сегодня 71.55, евро 86.24. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь, ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 10 минут в Перми, плюс 12 градусов на данный момент. Дождя пока нет, но в первой половине дня он возможен в небольших количествах. Ну, по крайней мере, так сообщают метеосервисы. Что касаемо такого какого-нибудь помощнее явления, то вроде как без него. Но песня соответствующая прямо сейчас. Ну, а с вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: По сообщениям синоптиков, сегодня в отдельных районах Прикамья возможны грозы. Это я вот в продолжении песни Александра Маршала. Ну а сейчас дорожная информация. Естественно, что никаких пробок на данный момент нет. Общая загруженность 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Впереди гороскоп, лунный календарь, новости со всего света. Ученые расскажут нам, как сладко спать и видеть цветные сны.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7.18, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Вот интересная достаточно информация сейчас будет, но, на мой взгляд, необычно как-то звучит. В общем, Луна убывает, находится в Козероге. Сторонники эзотерики верят, что сегодня не самое лучшее время для усердной работы и переговоров. Внимание! Особенно с государственными органами и представителями властных структур. Ну вот так, друзья, даже вот так вот прям совсем точно есть определение, что нужно делать, а что не стоит. Ну а сейчас для каждого из нас персональное наставление от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы. День поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки. Не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы. Ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы. Возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы. Прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы. Ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы. Вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги. Ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями. Они не безграничны. Водолеи. Может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
1: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция на 104.1 FM. Это Pet Shop Boys. И прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
1: Радио Альфа.

0: пишет под привет.
1: Свежайший прогноз от Яндекса. Слабый дождь, слабый ветер. Ну, не везде, кстати, совершенно. Я имею в виду дождь. Об этом чуть подробнее расскажу сразу же после выпуска новостей на радио «Альфа» от Полины Поповой. Время пермское, 7 часов 32 минуты.
2: Здравствуйте. На фоне дефицита в Крыму резко выросли цены на бензин. Например, в Керчь здесь бензин стоит 95 рублей за литр, 95, а в Тамане 95 стоит 72 рубля за литр, сообщает RTVI. В Прикамье создают конно-спортивную инфраструктуру в поселке Ферма. Как рассказал губернатор Дмитрий Махонин, планируется, что в сентябре будут готовы беговая дорожка, многоборное поле и зрительские трибуны. Начнется возведение помещений для судейского состава во время соревнований, а также для новой конюшни. Продолжительность жизни россиян выросла на 8 лет за четверть века. Сейчас это 74 года, говорится в докладе, который подготовлен газетой «Ведомости» и фондом «Росконгресс». Во дворике нового здания Пермского театра юного зрителя в пространстве «Иллюзион» появится уличное кафе. Дворик расположен между старым зданием ТЮЗа и новой сценой театра. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха до плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 7 часов 41 минут в Перми, вы слушаете радио Альфа. Сегодня есть неофициальный праздник, День пионов. Не знаю, может быть, действительно в садах и огородах сейчас самое время для этого цветка, и все там цветет и пахнет, как говорится. Ну, садоводы, конечно же, знают, как все это дело происходит. Кроме того, сразу два события, которые противоречат, можно сказать, друг другу. Всемирный день велосипеда, всех призывают пересесть на этот двухколесный транспорт, долго его гнать и в глухих лугах остановить, как пелось в песне. И Всемирный день бега. Поэтому нужно выбрать. Либо вы крутите педали, либо вы бежите. Но еще сегодня есть день рождения парашюта. Почему парашют пишется через «ю» и какой вклад в это устройство внесли русские инженеры? Об этом через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72-Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Дорожная информация. Сейчас на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева есть небольшие затруднения в движении. На Чкалова от моста через железную дорогу до Куйбышева, на улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. В целом загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
2: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7 часов 49 минут в Перми. Сегодня среда, 3 июня на календаре, плюс 12 градусов на данный момент. Сейчас слушаем исторические факты, что связано с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барана. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
2: Радио «Альфа».

стала известна праздничная программа Дня города, которая пройдет у нас, как всегда, 12 июня в День России. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. Кстати, напомню, там еще и неделя сокращенная, 4 дня рабочих, а 12 это пятница. Прямо сейчас послушаем с вами одну из самых известных песен в кинематографе. Это трек «Эннио Морриконе», который был написан специально для фильма «Однажды в Америке». Он так и называется тоже. «Однажды в Америке», 1984 год.

0: Перми 8 часов и 1 минута. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: 103,6 FM. Новости на пилоте.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении с 3 июня. В вузах России могут появиться отдельные факультеты русского языка. Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты. В федеральных университетах планируется создать самостоятельные структуры для изучения русского языка, отделив их от литературных направлений. Прямые рейсы из Перми в Ярославль запустят 6 июня. В субботу стартует субсидированная полетная программа. Обслуживанием рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Информация появилась на сайте правительства Пермского края. С 6 июня по 5 июля авиарейсы из Перми в Ярославль и обратно будут выполняться по субботам. А с 6 июля и до конца августа добавится второй рейс в неделю по понедельникам. В Перми стартовал сезон летней занятости для молодежи. В этом году временную летнюю занятость организуют для ребят от 14 лет. Они могут принять участие в таких направлениях, как эко-дежурный, вожатый, книжный фонд, медиа-индустрия, консультант-экскурсовод, культурный дежурный, помощник инструктора по ЗОЖ, помощник декоратора-оформителя. Подробнее узнать о расписании смен и участии можно в группе «Дома молодежи». В Перми откроется лаборатория на водоеме. Посетить ее можно будет 3 июня на прудах «Золотые пески» Черняевского леса. Формат лаборатории на водоеме предполагает временный отлов речных обитателей в оборудованные аквариумы и их последующий выпуск. Посетители смогут увидеть рыб и беспозвоночных и узнать интересные факты об их образе жизни. Биолаборатория будет работать с 11 до 13.00 3 июня. Мероприятие организовано Пермским обществом охраны природы и является одним из событий, предшествующих ежегодному экофесту «Природа города», который пройдет 5 и 6 июня в парке Балатово. На этом пока все новости. Доллар сегодня 72,55, евро 84,60. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня переменная облачность, возможен дождь, ветер северный, северо-западный слабый. Воздух прогреется до плюс 18.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 12 минут в Перми. Гисцентр ПГНИУ сообщает нам, что сегодня у нас ближе к вечеру ожидается прояснение до плюс 20 градусов по краю, в Перми до плюс 19. Ну а самым сухим днем недели будет четверг. И в этот же день потеплеет до плюс 20, плюс 22. Это прекрасно. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Расскажем про мужчину, который не выкидывал никогда бумажные стаканчики. В итоге получилось то, что получилось.
1: Реклама.

0: периметру. Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя легко. Звукоизоляционную панель TC Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
4: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
5: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2-195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2-195-213.
6: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
7: Дорожная информация. Радио «Альфа». На улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. Время проезда сейчас 11 минут. На Чкалова машины копятся от моста через железную дорогу до Куйбышева и на Локомотивной от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдар. Общая загруженность дорог в Перми 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карты.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Сегодня, кстати, нужно не идти, а бежать. Почему? Потому что Всемирный день бега. Он же соперничает со Всемирным днем велосипеда. И все это 3 июня. Прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
1: Радио Альфа.
0: У меня, кстати, тоже в коллекции есть стаканчик один, правда? Ему уже скоро будет год, я им пользуюсь, когда с собой забываю брать бутылочку воды. Ну, тоже какое-никакое достижение. Впереди, друзья, новости. Коротко о главных событиях. Среды расскажем вам.
1: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
4: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
5: Школьная форма «Балловер» на весь класс онлайн.
6: Класс!
5: На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на класс.ру. Школьная форма «Балловер» онлайн. Тебе понравится.
7: ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
9: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
10: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон?
11: Сквознякам нет! Сделаем как себе!
12: Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
13: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
14: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
15: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
16: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
15: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
17: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
18: Утром по будням на радио «Альфа».
2: Для слушателей старше 12 лет.
19: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: добрались до содержательной части этого утра на радио Альфа. Это, конечно же, новости от Полины Поповой. Время пермское, 8 часов 30 минут.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор ввел новые ограничения на поставки из Армении. С 3 июня под запрет попадают яблоки, сухофрукты, баклажаны и картофель. Кроме того, запрещен транзит в страны ЕАЭС. Контроль за парковкой в неположенных местах Перми ужесточат, чтобы бороться с водителями, которые оставляют машины на газонах. Депутаты расширили определение этих самых газонов, сообщает 59.ру. Нагаеве построят новые многопрофильный корпус больницы Архангела Михаила. Он появится на территории действующего медгородка на улице Писарева. «Чебурашка-3» выйдет 1 января 2027 года. По сюжету в Приморский город приезжают настоящие родители Чебурашки вместе с его дедушкой и старшим братом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня переменная облачность. Возможен дождь, ветер северный, северо-западный слабый. Воздух прогреется до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 8 часов 38 минут в Перми, и сегодня, друзья, в 19.00 от Перми первой отходит первый танцевально-развлекательный трамвайчик, в котором вы услышите песни в стиле 90-х от радио «Альфа». Напомню вам, что на этой неделе после 2 часов дня мы разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки, и по сигналу Ирины Плотниковой надо просто дозвониться первым, 257-0107, наш номер телефона. Вечеринки в стиле 90-х от радио «Альфа» — это 1,5 часа веселья, розыгрыши, призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х, 12+. И вот произведение, одно из ярких представителей того самого времени — это «Ламбада» от Каомы. Через 7 минут в исторических фактах мы расскажем про солистку, ту самую бразильскую певицу, которая исполнила этот хит 89-го года. Лалва Брас. Через 7 минут.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Были чуть боли в спине, мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лига Мед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лига Мед», Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии «Яндекс.Карты». Вот на «Космонавта Леонова» от железнодорожного переезда до Промышленной улицы время проезда 21 минута, на 19 минут больше обычного, имейте в виду, если особенно торопитесь куда-то. На улице Чекалова от моста через железную дорогу до Куйбышева медленно машины едут и на «Локомотивной» от Фридрихенгельса до площади Гайдар.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 8:46 в Перми. И прямо сейчас для вас альманах истории на радио Альфа продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» – танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

0: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
1: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
4: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
13: Сейчас на Радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО Air City House, коттеджный поселок Дивногорье.
14: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: часов и одна минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор расширяет ограничения на поставку продукции из Армении. Как сообщили в ведомстве, теперь они затронут семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также временно ограничат транзит этих товаров в страны ЕАЭС. До этого Россия уже приостановила ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Позже ограничения также распространили на свежий виноград и косточковые фрукты. Кроме того, в России приостановили продажу части армянского алкоголя. Власти Прикамья опровергли фейк о приостановке продажи иностранной валюты. В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы введенных в Пермском крае ограничениях на продажу иностранной валюты населению. Для этого мошенники использовали технологию дипфейка, создав поддельное видео от имени губернатора региона Дмитрия Махонина. Также в сети появилась фотография объявления в одном из банков, в котором говорится о временной приостановке продажи валюты. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Центр управления регионом Пермского края призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Воспитанников бассейна БМ в Перми на время решения проблем с пожарной безопасностью распределили по другим бассейнам. Из-за приостановки работы бассейна БМ в Перми по решению суда без возможности тренироваться остались более 300 воспитанников, которые занимаются спортом. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий, пишет ТАСС. Россия заняла 4-е место в рейтинге самых красивых женщин. Список был составлен на основе различных данных за 2025 год. Сюда вошли мнения экспертов, опросы населения, победы в различных конкурсах, сообщается на сайте World Population Review. Первое место в рейтинге досталось Колумбии. В пятерку лидеров помимо России также вошли Польша, Греция и Чехия, которая расположилась на 5-м месте. На последних строчках списка оказались жительницы Венесуэлы, Албании и Испании. Доллар сегодня 72.55, евро 84.60. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня переменная облачность. Возможен дождь, ветер северный, северо-западный слабый. Воздух прогреется до плюс 18.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
2: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов 7 минут в Перми. Вы слушаете радио Альфа. Начинается невероятный вопрос. Можете потихонечку к нему присоединяться. Номер телефона 257-0107. Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». Разыгрываю набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Итак, внимание, вопрос. Обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем идет речь? Так, давайте еще раз. Супер короткий вопрос. Обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем идет речь? 257-0107 наш номер телефона.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
4: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкции и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
6: ООО «Комплект авто» Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лимонад «Стрит» Очакова 99 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Кар. Движение сейчас плотное. На улице Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы. На Чекалова от моста через железную дорогу до Куйбышева. И на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Пару скворцов видел недавно в дворе у себя. Прыгали, что-то там искали на земле. Но неважно, друзья. 9 часов и 16 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Невероятный вопрос только начался. Можете к нему присоединиться. Номер телефона 257-0107. Вопрос такой. Обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем идет речь? Доброе утро, ваш вариант.
1: Стоимость на выпечку.
0: Так, хорошо, на 20% выше, чем у супермаркета. Принимается ответ, но не точно.
1: Может, на кофе или что-нибудь такое?
0: На кофе, у кофейни. Так, хорошо, но нет, речь не про кофе.
1: Хорошо, спасибо.
0: Да, спасибо за предположение.
2: Алло, здравствуйте. Да. Может быть, это товарооборот кофе?
0: Товарооборот кофе выше, чем у супермаркета. Да. Ну, понятное дело, ведь это кофейня.
2: Ну, так вот.
0: Хорошо, но нет. Не про это.
2: Может, тогда арендная плата или плата за рекламу?
0: Угу. Тоже неплохое предположение, но речь не про арендную плату и не плату за рекламу.
2: Все, поняла, ладно.
0: Да, спасибо.
2: Будем слушать правильный вариант.
0: Ну, может, сами догадайтесь.
2: Ну, может быть, да. Если дозвонюсь, это сложно сделать.
3: А, доброе утро.
0: Доброе.
3: А может быть, это цена за кружку кофе?
0: Это не то.
3: Класс кофемашины.
0: Класс, вот это тоже интересно. Ну, просто как будто бы очевидно, что в кофейне она должна быть выше, на то она и кофейня. Но нет.
3: Тогда, возможно, объем закупаемого кофе?
0: Тоже вполне себе очевидно, но нет, не объем кофе.
3: Цена закупаемого кофе?
0: И не это.
3: Тогда, возможно, проходимость клиентов?
0: Больше проходит на 20%, чем супермаркет. Ну, супермаркет, мне кажется, больше людей. Там же товар разный продают. Нет.
3: Тогда, возможно, как сказать, финансовый уровень клиентов, посещающих.
0: Нет.
3: Нет.
0: Нет. Нет.
3: Может быть, тогда тех, кто пользуется во время питья кофе какими-то гаджетами.
0: Сколько у вас вариантов невероятных. Но это тоже не то.
3: Время проводимое.
0: И это не то.
3: И это не то. Да боже.
0: Нет, ну хорошо, вы назвали много вариантов. Кому-то это будет плюсом. Продолжаем дальше думать, о чем идет речь. Обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем же все-таки идет речь? 257-0107 – это наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Вен, день, когда нужно просто набраться духу и сделать то, что запланировали. Тельцы, не поддавайтесь эмоциям. Из-за них вы можете неожиданно сбиться с курса в самый ответственный момент. Близнецы, день поиска компромисса или хотя бы успокоения. Хорошим решением может быть простая пауза в делах. Раки, не нужно никаких новых стартов и новых обещаний. Они очень быстро заведут вас в уже знакомый тупик. Львы, ситуация потребует новых целей или хотя бы обновления тактики. Старые методы внезапно окажутся неэффективными. Девы, возможно, вы ставите перед собой цели, для достижения которых у вас не хватает знаний или опыта. Проверьте себя. Весы, прежде чем начинать любое дело, уточните рамки своих обязанностей. На вас могут слишком многое повесить. Скорпионы, ваш список целей может значительно расшириться. Подумайте, хватит ли у вас сил на все запланированное. Стрельцы, вас может подвести отсутствие информации или сбои в коммуникациях. Опасно делать дела, будучи в неведении. Козероги, ваши позиции могут пошатнуться. Не хвастайтесь своими возможностями, они не безграничны. Водолеи, может подвести идеализм и чрезмерное доверие друзьям. Они могут подвести, хоть и не намеренно. Рыбы. День везения и удачного стечения обстоятельств. Можно даже ничего не планировать, а просто довериться происходящему.
4: Радио Альфа.

0: 9:23 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» продолжается. Обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем же идет речь? Много вариантов уже было высказано, но пока, конечно же, нет верного. Иначе бы я не продолжал бы игру. 257-0107 наш номер телефона.
1: Доброе утро. Может, это с налогами что-то связано?
0: Выше налоги? У кофейни?
1: Да.
0: Не знаю, не могу ничего сказать. Нет, не то. Здравствуйте, ваш вариант.
2: Алло, здравствуйте.
0: Так, передача трубки.
2: Это может быть скидка?
0: Скидка?
2: Скидка на кофе, да. В совокупности получается, там накопительная же система у них есть в кофейнях. И в совокупности получается, что, ну, выходит...
0: Скидка, ну тут, понимаете, да, выше именно, то есть не больше вопрос.
2: Сама скидка выше.
0: Не, я понял, ну как-то странно, скидка выше, говорят обычно, скидка больше. То есть тут именно выше.
2: Может быть, они больше продают сопутствующих товаров, то есть они продают кофе и предлагают тебе там круассан,
0: выше продажи.
2: Булочку.
0: Хорошо, но это тоже не то.
2: Может, больше воды продают.
0: Кофейни?
2: Да.
0: Интересно.
2: То есть ты пьешь кофе, а после кофе, чтобы не оставался горький вкус.
0: Так, отлично, но нет. Нет, не вода.
2: Может быть, больше палочек? Ну, вот этих трубочек, стаканчик.
0: Я понял, да. Значит, соломинок. Но нет.
2: А может, сиропами связано? Больше, да, сиропов.
0: Обычно у кофейни это на 20% выше. Ну, выше расход. То есть, я имею в виду, я вот все...
2: Выше расход, да.
0: Я все к этому слову выше. Нет.
2: А вы к слову выше.
0: Ну,
2: то
0: вопрос...
2: Это прям ключевое слово выше.
0: У нас всегда вопрос ключевой.
2: Выше стаканчик.
0: Вот нет.
2: На 20% выше стаканчик.
0: Чем... Нет. 257-0107 наш номер телефона. Вот видите, все-таки невероятный вопрос. Он зависит от самого вопроса. Я в нем ничего не меняю. Читаю как есть. Не придумываю. Прям обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем же идет речь?
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Нам хочется найти легкое решение для хорошего сна, а аптеки и маркетплейсы всегда рады нам помочь. Сейчас популярен мелатонин. Во всем мире его рекламируют как безопасную и натуральную добавку. Но ученые из Гарварда на страницах научного портала Life Science напоминают, это не безобидная трава, а полноценный гормон. Наш организм за ночь вырабатывает всего 0,3 миллиграмма мелатонина, а в покупной капсуле его может быть в десятки раз больше. Бесконтрольный прием может нарушать половое созревание подростков, а если пить его среди ночи, можно получить искусственный джет-лаг с туманом в голове на весь день. Впрочем, демонизировать мелатонин тоже не стоит. Он может стать хорошим помощником при смене часовых поясов, бессоннице и работе в ночные смены. По отзывам, он не вызывает привыкания и утреннего похмелья. Но если выбираете мелатонин, принимайте его ранним вечером в разумных дозах и после консультации с врачом.
3: Радио Альфа.
0: 9:26 в Перми. На Радио Альфа с 9 до 10, как всегда, проходит игра «Невероятный вопрос». Ее продолжительность полностью зависит от ваших ответов. И пока что нет правильного, поэтому все в силе. Через 6 минут я еще раз озвучу невероятный.
3: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: В которой все решает судьба.
8: Ты еще не утолил жажду мести?
7: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Хм, все есть для бани у Сани.
10: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
11: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: 9 часов 32 минуты, вы слушаете радио Альфа. Если очень внимательно слушать невероятный вопрос, то это, мне кажется, процентов 70 успеха. Обычно у кофейни это на 20% выше, то есть не больше, а выше, чем у супермаркета. О чем идет речь? 257-0107, наш номер телефона.
1: Выше прилавок.
0: Интересно, да, вот обратили внимание на слово «выше». Выше прилавок. И вполне возможно, где-то так и есть, но нет, на 20%.
1: Выше стулья, столы, за которыми ты сидишь, нет?
0: Может быть, кстати, если это кофейня такого типа, что там нет столов, а по типу стоять, как бы на барных стульях еще все это. Нет, это не связано с мебелью.
1: Здравствуйте, может быть, оплачивают бонусами покупку?
0: Угу, на 20% выше, чем у супермаркета.
1: Да?
0: Вот что-то подобное, кстати, было с бонусами. Просто больше бонусы, но не выше бонусы. Нет, нет, не то, не связано с бонусами.
2: Добрый день.
0: Да.
2: Так, мы уже говорим, уже все сказали о разных пищевых продуктах.
0: Так.
2: Тогда я скажу так, что выше зарплаты у девочек, которые там работают.
0: Может быть, вы даже знаете.
2: Ну, я, честно говоря, конечно, не знаю, но я предполагаю.
0: Хорошо. Прекрасное предположение и подходит под вопрос. Ну, выше зарплаты, имеется в виду.
2: Да.
0: Но нет, не связано с заработной платой.
2: Да, не связано. Тогда предположу еще один вариант. Может быть, там выше, вот как бы, подходы, ну, оформление пекарен. Выше там ступеньки у них там какие-то, их больше видно.
0: Вот примерно, похоже, уже перечисляли выше стойка, выше стулья, выше, да. Но нет. Выше даже стаканчик, по-моему, кто-то сказал.
2: Ну, это я тоже слышала. Тогда, может быть, в плане того, что там в помещении красивше.
0: Выше сервис, я тоже, это еще один вариант будет. Но нет, не то.
2: Так, ну, пока подсказку мы не даем.
0: Пока нет.
2: Ну, хорошо, ладно, послушаем, что народ еще скажет.
0: Спасибо. Подсказку, если честно, я дам, но чтобы все были в равных условиях. Ну, чтобы все ее услышали и кто-то смог дозвониться. Итак, причина в том, что кофейня – это уют и эмоции, а супермаркет – это обыденность и даже стресс. И вот здесь обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем идет речь, если кофейня – это уют и эмоции, а вот супермаркет – это обыденность и даже стресс. Я вот это напрямую влияет. 257-0107, наш номер телефона. Сейчас новости от Полины Поповой.
3: Здравствуйте. Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить конфликт с Россией до зимы, заявили в его офисе, сообщает Москва-24. Ранее Владимир Путин заявил по итогам визита в Казахстан, что обстановка в зоне боевых действий дает основания говорить о приближении завершения конфликта. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Администрация Перми разработала очередные серьезные изменения правил благоустройства города. Они предполагают демонтаж проводов на фасадах зданий, а также запрет на их размещение. Инициатива касается энергоснабжающих организаций и операторов связи. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня переменная облачность. Возможен дождь, ветер северный, северо-западный слабый. Воздух прогреется до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: 9 часов 40 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» еще продолжается. И у меня для вас есть, напомню вам, набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Вот так вот. Итак, обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. О чем идет речь? Причем причина в том, что кофейня – это уют и эмоции, а супермаркет – обыденность и даже стресс. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Может быть, положительных отзывов?
0: Ага. А где?
1: В соцсетях.
0: В соцсетях. Обычно у кофейни это на 20% выше, чем у супермаркета. А почему так?
1: Ну, вы же сказали, уютно. Атмосфера располагает.
0: Именно так. Кофейни набирают рейтинги с 4,5, а у супермаркетов они обычно ниже. Потому что, ну, больше недовольных людей. Там не то, это не то. А в кофейне все-таки ты целенаправленно идешь за порцией, скажем так, бодрящего напитка. Я вас поздравляю, правильный вариант ответа. Оценка пользователей. Нормальные
1: спасибо
0: рейтинги.
1: Большое.
0: Да вам спасибо.
1: Мы
0: смогли дойти до правильного варианта ответа. Вам в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Представьте, пожалуйста, как вас зовут.
1: Меня зовут Елена. Я сейчас нахожусь на работе. Поэтому всем коллегам и слушателям отличного дня.
0: Прекрасно, спасибо. Даже не успел сказать. Да. Ну и про спонсора игры давайте напомню. АО «Агросила» птицефабрика «Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот, купаты, колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. А оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
12: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
13: О, «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Сейчас транспорт медленно едет на участке космонавта Леонова от железнодорожного приезда до Промышленной улицы. На Попова от Пушкина до Монастырской и на Чкалова от моста через железную дорогу до Куйбышева. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: О знаковых исторических событиях на радио Альфа расскажет Катя Григорьева. Время пермское, 9 часов 49 минут.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1785 года в Лондоне был продемонстрирован первый парашют. Его сконструировал французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар для прыжков с воздушного шара. Он не решился испытать устройство сам и отправил в полет собаку. Ее скинули из аэростата с высоты 300 метров. Приземление прошло благополучно, а спустя год в Гамбурге на парашюте отправили барана. Человек впервые в истории спрыгнул с парашютом только через 12 лет, в октябре 1797-го. Француз Андре Жак Гарнирен. Прыжок был также с аэростата над парижским парком Монсо с высоты 400 метров. Авиационный парашют, который складывается в форме ранца, изобрел россиянин Глеб Котельников в 1911 году. Он был предназначен для спасения пилотов, а буквальный перевод слова «парашют» – «защита от падения». На русском слово пишется в порядке исключения с буквой «ю», потому что слово было заимствовано в XIX веке с сохранением написания и произношения близких к оригиналу, а во французском слове звук «ю» произносится очень отчетливо.
1: Радио «Альфа».

0: Аналитики назвали главную причину, что заставляет пермяков менять жилье. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». В ближайшее время будет минута драйва. Расскажем про инновационный подход к панорамной крыше от Tesla. Ну а сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: 103,6 FM. Новости на пилоте.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении с 3 июня. В вузах России могут появиться отдельные факультеты русского языка. Владимир Путин предложил разделить филологические факультеты. В федеральных университетах планируется создать самостоятельные структуры для изучения русского языка, отделив их от литературных направлений. Прямые рейсы из Перми в Ярославль запустят 6 июня. В субботу стартует субсидированная полетная программа. Обслуживанием рейсов займется авиакомпания «Руслайн». Информация появилась на сайте правительства Пермского края. С 6 июня по 5 июля авиарейсы из Перми в Ярославль и обратно будут выполняться по субботам. А с 6 июля и до конца августа добавится второй рейс в неделю по понедельникам. В Перми стартовал сезон летней занятости для молодежи. В этом году временную летнюю занятость организуют для ребят от 14 лет. Они могут принять участие в таких направлениях.

0: компаниях, как «Экодежурный», «Вожатый», «Книжный фонд», «Медиаиндустрия», «Консультант-экскурсовод», «Культурный дежурный», «Помощник инструктора по ЗОЖ», «Помощник декоратора-оформителя». Подробнее узнать о расписании смен и участии можно в группе «Дома молодежи». В Перми откроется лаборатория на водоеме. Посетить ее можно будет 3 июня на прудах Золотые пески Черняевского леса. Формат лаборатории на водоеме предполагает временный отлов речных обитателей в оборудованные аквариумы и их последующий выпуск. Посетители смогут увидеть рыб и беспозвоночных и узнать интересные факты об их образе жизни. Биолаборатория будет работать с 11 до 13.00 3 июня. Мероприятие организовано Пермским обществом охраны природы и является одним из событий, предшествующих ежегодному экофесту «Природа города», который пройдет 5 и 6 июня в парке Балатово. На этом пока все новости. Доллар сегодня 72.55, евро 84.60. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 14 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер северный-северо-западный, слабая температура воздуха до плюс 18.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений, пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. Сверим часы. 10:11. Время пермское. Сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Панорамная крыша в автомобиле. Опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.
1: Радио Альфа.
0: Зачем человеку 800 бумажных стаканчиков? На этот вопрос ответит Катя Григорьева через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77. ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
8: Игры!
9: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
10: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
11: Давай, давай, давай, давай.
10: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
12: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
13: Класс!
12: На сайте naclass.ru.
13: Класс!
12: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
14: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
15: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

0: Девочки смеются.
1: Радио Альфа.
2: 104.1 FM.

0: Сначала была песня
1: 64-го года, на секундочку, Рой Орбисон. А потом фильм «Красотка» в 90-м. И новый виток популярности вот этого трека. 10 часов 20 минут, время пермское. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бумажный стаканчик с утренним кофе. У него славная, но короткая жизнь. Несколько минут удовольствия, и он летит в ближайшую урну. Но вот 57-летний Сунил Джозеф из Индии стаканчики бережет. На днях он попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав 858 абсолютно разных бумажных стаканчиков из 31 страны. Самый крошечный объемом всего 5 мл, размером с наперсток. Это буквально на один глоток ристретто. А рядом полулитровые гиганты для холодных коктейлей. Есть стаканчики из тончайшего однослойного картона, плотные двухслойные с воздушной прослойкой от ожогов, гофрированные и экземпляры со специальным биоразлагаемым покрытием вместо привычного пластика. Каждый со своим принтом и формой ободка. Рекордсмен возит коллекцию по школам, чтобы показать, даже в самой утилитарной вещи скрыта инженерная мысль.
2: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Вот согласитесь, необычный трек в плане музыкальной составляющей. И мало того, текст и смысл тоже непростой. Песня выполнена в ритме вальса и включает упоминание древнегреческих божеств ветров. Их имена символизируют силу, которую направляют и меняют мир. Это ирландская певица Энни на 104.1 FM. Сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Space Energy прорабатывает площадку для строительства первого в России частного космодрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора частной российской космической компании Георгия Емелина. Wildberries планирует запустить обучение по программе бакалавриата в собственном корпоративном университете. Об этом сообщила Татьяна Ким. На трассе Пермь-Ильинске началось строительство еще одной дополнительной полосы движения. Она появится на участке с 27 по 29 километры между кольцом Узоозерья и поворотом на Хохловку. Окончание работы запланировано на 31 августа этого года. В Перми 12 июня власти решили запустить салют. Ранее 9 мая салют был отменен после атаки БПЛА на город. 12 июня 7-минутный салют будет запущен в 23:30 над Камой. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде. В Перми сейчас плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный, северо-западный. Слабая температура воздуха до плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: С 20.11 вы слушаете «Радио Альфа». Сегодня 19.00. От причала на Перми первый отправляет свой первый рейс в этом сезоне самый веселый речной трамвайчик с программой «Вечеринка в стиле 90-х» от «Радио Альфа». Напомню вам, что на этой неделе после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на вот эти самые речные прогулки. По сигналу Ирины Плотниковой надо просто дозвониться первым по телефону 257-0107. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа — это 1,5 часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х 12+. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми. Первый. И, кстати, через 7 минут в исторических фактах расскажем про одного из самых, наверное, ярких представителей того музыкального времени. Это песня «Ламбада» и ее исполнительница — бразильская певица Лаалва Брас.
1: Реклама.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес: улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор: тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес: деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: В которой все решает судьба.
9: Ты еще не утолил жажду мести?
8: Я пришел к тебе.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний главный женский. 16+.
10: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. Мега Секонд Хенд. Пермь. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: 10:45 в Перми, 3 июня на календаре, среда. Сейчас узнаем, что такого исторического произошло в эту самую дату. Продолжит Катя Григорьева на радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 июня 1953 года в Рио-де-Жанейро родилась Луалва Брас, исполнительница всемирного хита «Ламбада». Она росла в семье дирижера и классической пианистки и сама научилась играть на фортепиано уже в 4 года. В 80-е Луалва уехала в Париж, стала солисткой группы «Каома», созданной из латиноамериканцев. В 1989-м вышел сингл «Ламбада» и зажигательный клип, и Луалва проснулась мировой звездой. Сингл вышел тиражом в 25 миллионов экземпляров. В СССР «Ламбада» была так популярна, что перевод текста напечатала «Пионерская правда», а танец разучивали в школах. Позднее группу «Каома» обвинили в плагиате, она проиграла суд и выплатила неустойку. Жизнь Луалвы Брас трагически оборвалась в 2017 году в 63 года. Она вернулась в Бразилию, купила гостиницу и стала управлять ею, а на отель напали грабители. В основе стиля «Ламбада» – танец «Каримбо» – движение индейцев Амазонии. В бразильском городе Порто-Сегуру местные жители называли словом «Ламбада» шлягеры и хиты радиостанций, а еще «Ламбада» переводится как «страстный поцелуй».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

Перми создали прогулочный маршрут по уникальным деревьям города. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Сейчас послушаем французского пианиста Ришара Клайндермана и его интерпретация Людвига ван Бетховена. Между прочим, 1810 года произведение.

0: Перми 11:01. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Бюджетных мест в российских вузах может стать больше. В этом году университеты впервые получили право перераспределять свободные места между абитуриентами с льготами, целевиками и общим конкурсом. Всего на 2026-2027 учебный год выделили чуть более 620 тысяч бюджетных мест. Это выше прошлогоднего показателя. Самые популярные направления – инженерно-технические, медицинские и педагогические. Профессию врача-сексолога отменили в России. Решение предусмотрено обновленной номенклатурой медицинских должностей, утвержденной Минздравом. Работающих специалистов не будут лишать работы, однако в будущем профессия может исчезнуть. Задачи сексологов в будущем перейдут к психиатрам, психологам, гинекологам, урологам, прошедшим дополнительную подготовку. Помимо сексологов из списка пропали подростковый терапевт, подростковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сурдолог, протезист и другие. При этом появились и новые профессии, среди которых специалисты.

0: по медицине здорового долголетия, которые будут заниматься профилактикой возрастных заболеваний, сообщает газета.ру. Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, допускает его вывод на внешние рынки. Об этом сообщила в интервью ТАСС Татьяна Ким. В Перми 12 июня, в День России и День города, власти решили запустить салют. Ранее, 9 мая, салют был отменен после атаки БПЛА на город. 12 июня 7-минутный салют будет запущен над Камой в 23:30. В течение праздничного дня в Перми пройдет более 50 мероприятий. Площадками для событий станут набережная Камы, городские парки, дворцы культуры и библиотеки. Запланирован парад автобусов, который приурочен к столетию открытия автобусного движения в Перми. На Эспланаде 12 июня в 9 вечера начнется концерт, открывающий летний фестиваль «Город встреч». 18 июня в Черняевском лесу горожан приглашают стать частью пермского экозабега и совместить спорт и заботу об экологии. Участникам предстоит не просто пробежать дистанцию, а заняться плоггингом, собирать мусор прямо на ходу, а также посоревноваться в спортивном ориентировании. Организаторами выступает молодежный парламент города Перми при поддержке Пермской городской думы. Старт забега в 12:00, регистрация команды с 4 человек уже открыта. Ссылка на регистрацию на сайте Пермской городской думы. На этом пока все новости. Доллар сегодня 72.55, евро 84.60. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем до плюс 18.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Purple Disco Machine на радио Альфа. Всем доброго утра, с вами Ирина Плотникова. Середина недели, 3 июня на календаре. Кажется, лето потихоньку раскачивается, пусть и не стоят на месте и ваши дела. Всем успехов и прекрасного дня. 11.12 в Перми, далее на радио Альфа нон-стопом. Мадонна, Уикенд и через пару минут Константин Никольский.
1: Реклама.
2: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
4: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупская 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа. Полина Гагарина только что. Далее Дамиана Дэвид. Для начала новости. О событиях дня коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В аэропорту Пулково более чем на 2 часа задерживаются 42 рейса. С запасных аэродромов ожидают вылета еще 12 бортов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Создание сети 5-го поколения обойдется операторам связи в 335 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Контроль за парковкой в неположенных местах в Перми ужесточат. Чтобы бороться с водителями, которые оставляют машины на газонах, депутаты расширили определение этих самых газонов, сообщает 59.ру. На Гайве построят новый многопрофильный корпус больницы Архангела Михаила. Он появится на территории действующего медгородка на улице Писарева. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-западный слабый. До плюс 18 в течение дня. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Это хит из 97-го «Нана» на Радио Альфа. 90-м мы посвящаем, друзья, каждую среду. Запускаем танцевально-развлекательную навигацию. Все лето в 19.00 по средам от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. Сегодня первый рейс. Будет весело, конечно, розыгрыши призов и ваши самые яркие воспоминания под треки из 90-х. 12+. Увидимся на теплоходе. Сегодня в 7 вечера. Ну а пока разделяем прелести этого дня под музыку Радио Альфа. Впереди золотая коллекция. В тройке главных хитов прошедших десятилетий. Анна Наклоп, Крис Ри и Тото Кутуньо.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми «Полдень» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор расширяет ограничения на поставку продукции из Армении. Как сообщили в ведомстве, теперь они затронут семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также временно ограничат транзит этих товаров в страны ЕАЭС. До этого Россия уже приостановила ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Позже ограничения также распространили на свежий виноград и косточковые фрукты. Кроме того, в России приостановили продажу части армянского алкоголя. Власти Прикамья опровергли фейк о приостановке продажи иностранной валюты. В соцсетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы введенных в Пермском крае ограничениях на продажу иностранной валюты населению. Для этого мошенники использовали технологию дипфейка, создав поддельное видео от имени губернатора региона Дмитрия Махонина. Также в сети появилась фотография объявления в одном из банков, в котором говорится о временной приостановке продажи валюты. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что эта информация не соответствует действительности. Центр управления регионом Пермского края призвал жителей доверять только официальным источникам информации. Воспитанников бассейна БМ в Перми на время решения проблем с пожарной безопасностью распределили по другим бассейнам. Из-за приостановки работы бассейна БМ в Перми по решению суда без возможности тренироваться остались более 300 воспитанников, которые занимаются спортом. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справляться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий, пишет ТАСС. Россия заняла 4-е место в рейтинге самых красивых женщин.

0: женщин. Список был составлен на основе различных данных за 2025 год. Сюда вошли мнения экспертов, опросы населения, победы в различных конкурсах, сообщается на сайте World Population Review. Первое место в рейтинге досталось Колумбии. В пятерку лидеров помимо России также вошли Польша, Греция и Чехия, которая расположилась на пятом месте. На последних строчках списка оказались жительницы Венесуэлы, Албании и Испании. Доллар сегодня 72.55, евро 84.60. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. Сегодня в Перми облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-западный слабый. Днем до плюс 18 градусов.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Blind Decibels на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. В ближайшие минуты послушаем новый хит от Алекса Уоррена. Впереди также ДДТ. И на этой неделе Анна Романова в «Горячей десятке» рассказывает нам об экзотических то ли фруктах, то ли растениях. В общем, свежий выпуск. Впереди все, что не обязательно знать, но интересно послушать.
1: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива-Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекция хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
4: Питомник растений «Крапива-Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
9: Не переживай, я взяла важную цыпу.
8: Ту самую?
9: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
8: Ммм, вкуснотища.
10: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
11: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.
13: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом. Небо красное, будет ясно.

ветхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: ДДТ на Радио Альфа всегда хорошая музыка. А знаете, наступление нового сезона, я говорю о наступившем лете, это ведь тоже новая страница жизни, пусть она заполняется только приятными событиями и нужными встречами. Алекс Ворон продолжит этот музыкальный час, пока к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существует даже неофициальная единица измерения – банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish. И он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх, в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: В которой все решает судьба.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+. Телефон рекламной службы. 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. В Перми 12.31 с новостями. Коротко, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Мэрия Перми предложила нововведение в правила благоустройства города. Они запрещают размещение воздушных линий связи и электропередач на фасадах зданий. Кабели и провода должны будут прокладываться под землей или в коробах шириной до 10 сантиметров, соответствующие фасаду, цвету фасада. У организации будет от 5 до 10 лет для исполнения предписаний. Проект рассмотрят депутаты. В ближайшее время, уже в сентябре, новые правила могут вступить в силу. В течение лета в Перми планируется установить 28 теннисных столов в 14 парках города. Их количество будет разным, от 4 столов в сквере у Дворца культуры имени Кирова до 1 в саду декабристов. В Перми в настоящее время самым популярным местом для игры в настольный теннис остается городская набережная. В Госдуме обсуждается предложение о введении штрафов за использование термина «разведенка с прицепом». Как сообщает газета «РУ», инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценки специалистов. Эксперты утверждают, что это выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде. В Перми сегодня облачно, с прояснениями. Возможен небольшой дождь, ветер северный, северо-западный слабый. В течение дня плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: One Day — это Раша Хелена на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Невероятный вопрос мы разгадываем по будням после 9 утра, 12+. И на этой и следующей неделе за верный ответ дарим наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила Птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас. Осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной Цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная Цыпа» — хозяйка пикника. Правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на нашем сайте alfa.fm.ru. Далее без перерыва Рэймон, Элтон Джон и Куин. Подборка лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама.
2: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн. На сайте naclass.ru. Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
4: Давай, давай, давай, давай.
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды. Скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа — ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
11: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Главы Крыма и Севастополя доложили Владимиру Путину о ситуации с топливом. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, президент дал профильным министерствам поручение, чтобы решить эту проблему. Сейчас поступающее на полуостров топливо распределяется между республикой и Севастополем пропорционально численности населения. Кроме того, сегодня на сайте Минтопэнерго Крыма должна появиться интерактивная карта. На ней будут показывать, где и на каких заправках есть топливо в разных муниципалитетах. Напомню, что уже несколько дней Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике 92-й бензин продают не более 20 литров на один автомобиль. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию в связи с ограничениями. Об этом пишет РИА Новости. По словам Пашиняна, республика реализует программы поддержки и субсидирования, если подлежащий экспорт урожай не будет поставлен, пишет РТ. Кроме того, премьер рассказал о проработке новых рынков сбыта. По его словам, несколько армянских бизнес-делегаций уже отправились за границу, а у Еревана есть конкретное предложение по закупке цветов, фруктов и овощей. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справиться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий, пишет ТАСС. Также, по мнению Чернышова, родителям в период экзаменов у детей нужно предоставить оплачиваемый отпуск. В Перми продолжается масштабный ремонт трамвайной сети города. До конца дорожно-строительного сезона Пермьгорэлектротранс закончит работы по переукладке рельсов и замене бетонных плит на нескольких участках. Ремонтные работы начались на кольцевой развязке в районе Центрального рынка. В течение лета и осени трамвайные переезды также обновят на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на перекрестке улиц Уральской и Лифанова, плиты на трамвайных путях. Всего предстоит заменить 325 погонных метров пути и почти 1500 квадратных метров плитного покрытия. Россиянин Айрат Фатыхов стал первым в истории чемпионом мира по длинным нардам блиц. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана. Ведомстве указали, что первое официальное мировое первенство в данной дисциплине прошло в Тбилиси с 29 мая по 2 июня. В нем приняло участие 150 участников из 17 стран. Отмечается, что в 11 турах представитель Татарстана потерпел лишь одно поражение. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В четверг, 4 июня, в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный слабый. Ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей.

0: Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
1: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
4: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
6: Что такое высокая концентрация и ясность мышления? Или, например, прилив энергии и мотивации? А как вам эмоциональный импульс? Если хотя бы одно из перечисленных относится к вам, то поздравляю, вдохновение с вами. Это все характеристики вдохновения, кому не хватает. Будем наполнять себя под дневную романтик-коллекцию радио «Альфа» в ближайшие 20 минут. Только музыка. И сегодня с нами Ванатек и Эннели, Pet Shop Boys, Стас Пьеха и Григорий Лепс. Послушаем «Энигму», и Лана Дель Рей открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Ванатек и Эннели на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. Плюс 16 сейчас в нашем городе, завтра в Перми чуть теплее. Подробный прогноз после получасовых новостей. А вот «Гарбич» будем слушать уже через пару минут. Песня из одноименного фильма о Джеймсе Бонде. И целого мира мало.
1: Реклама.
2: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
1: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
1: В которой все решает судьба.
4: Ты еще не утолил жажду мести?
3: Я пришел к тебе.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
5: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
6: Игры!
7: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
8: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
9: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Гарбич на радио Альфа, золотые хиты. Половина второго в Перми. Этот час продолжит Бруно Марс, а с новостями коротко прямо сейчас Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Росстандарт утвердил новый предварительный ГОСТ на подарочные наборы для новорожденных, разработанный Роскачеством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Стандарт вступит в силу 1 ноября и будет действовать 3 года. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимального уровня с 2019 года. Это следует из обзора Банк России. Речь идет о доле доходов, которую люди направляют на погашение кредитов. Россияне недоедают около трети годовой нормы рыбы. Как пишет ТАСС, нужно употреблять по 150 грамм рыбных блюд хотя бы дважды в неделю. В таком случае организм получит белок, незаменимые полинасыщенные жирные кислоты омега-3, а также йод, селен и витамин D. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В четверг, 4 июня, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Плюс 10-12 градусов ближайшей ночью. Завтра днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Рамазотти на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Как вы знаете, друзья, сегодня Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию, и все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. И пишут нам ВКонтакте о том, что же это за экскурсия. Ребята, это не экскурсия, это танцевально-развлекательная программа, вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Конечно же, с конкурсами и подарками. Первый рейс сегодня в 19.00 отправляется. Ну а после 2 часов дня, то есть совсем скоро, я буду разыгрывать пригласительные билеты на речную прогулку. Желаю вам удачи. Далее на Радио Альфа «Золотая коллекция». Главные хиты минувших десятилетий в этом выпуске. Титио, Скорпионс и Мистер Живаго.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
6: Телефон 236-64-77.
7: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
8: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
9: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
10: Утром по будням на Радио Альфа.
11: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила», птицефабрика «Пермская».
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 2 часа дня. Вы слушаете Радио Альфа с новостями среды. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Иностранцам при подаче заявления на российское гражданство нужно будет предоставлять справку об отсутствии судимости. Указ об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Справка должна быть выдана в стране, откуда приехал заявитель, или в государстве, которое выдало удостоверение личности человеку без гражданства. Оформить ее нужно не раньше, чем за 3 месяца до подачи заявления. При этом для граждан Украины и некоторых лиц без гражданства предусмотрены исключения. Они могут подавать документы без такой справки до 1 января 2028 года. Обучение студентов-бюджетников в высших учебных заведениях должно сопровождаться их обязательным трудоустройством. Таким мнением в беседе с изданием «Эксперт» поделился помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, модель должна быть планово-капиталистическая, так как за образование обязательно кто-то должен платить. Если эту функцию на себя берет государство, то обязательное распределение и заключение трудового контракта, пояснил Мединский. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Как пишет РИА Новости, власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничения также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Гендиректором международного аэропорта Пермь назначен Николай Тарануха. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, его опыт работы в гражданской авиации составляет 26 лет. Он родился в 78 году в Уфе, окончил Томский госуниверситет. В Новопорт холдинг работал с момента основания компании. В 21 году возглавил аэропорт Кемерово. Прежний руководитель пермского аэропорта Светлана Архипова, занимавшая эту должность с марта 25 года, покинула холдинг в связи с выходом на пенсию. В отрасли она проработала 48 лет, начав с должности диспетчера по центровке самолетов в Свердловском объединенном авиаотряде. Российские туристы после информации об открытии пляжей начали активно приобретать туры в Анапу. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе, рассказал РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, высокая нагрузка в Анапе в летние месяцы ожидается в силу отложенного спроса. Есть туристы, которые хотят отправиться именно в этот город с семьями и детьми. Цены на летний отдых на курорте сейчас доступны, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный слабый. Плюс 10-12 градусов ночью, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. Colors на радио Альфа. 14:10 в городе. Друзья, всем отличного дня. И прямо сейчас я начинаю розыгрыш пригласительных на речную прогулку. Все, что нужно сделать, это дозвониться первым 257-0107. Жду ваших звонков. 257-0107.
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом а Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом а Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805. 35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
7: Не переживай, я взяла важную цыпу.
6: Ту самую?
7: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
6: Вкуснотища.
5: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
8: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
9: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
8: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
10: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий «Агросила» 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Уже этим вечером в 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик, а на его борту вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа. Друзья, каждую среду все лето вот эти мероприятия будут проходить, а на этой неделе я разыгрываю пригласительные билеты на речные прогулки. Не так давно дала сигнал дозвониться первым 257-0107, и звонок есть. Радио Альфа, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Меня зовут Алина.
0: Очень приятно. Алина, как вы встречаете это лето?
1: Пока еще никак не встречаю, пока работаю.
0: Ну, слушайте, у вас будет возможность немного выдохнуть. Вы у нас сегодня первые дозвонились, а значит, становитесь победительницей.
1: Ура! Класс.
0: Алина, а вот помните какие-нибудь атрибуты из 90-х, такие самые-самые запоминающиеся?
1: Помню, фишки мы кидали во дворе, у нас были такие с зачарованными или с покемонами, плееры кассетные с наушниками.
0: О, это вообще тема была.
1: Кубики-рубики, заколки с бабочками.
0: А умеете собирать кубик Рубика?
1: Если честно, я кучу видео пересмотрела, но так у меня и не получилось запомнить эту схему.
0: Эх, ну, никогда не поздно научиться. Так что, Алина, я вас поздравляю, пригласительные на речную прогулку достаются вам. Желаю прекрасного лета и увидимся, видимо, сегодня на теплоходе в 7 вечера.
1: Супер, спасибо, я рада, ура.
0: Новый розыгрыш на Радио Альфа завтра после 14 часов. Ну а тем, кто собирается сегодня на вечеринку в стиле 90-х от Радио Альфа, напомню, это не только прогулка и любование побережьем нашей прекрасной Камы, но и полтора часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х.
2: Реклама. Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет. ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
7: Класс!
6: На сайте naclass.ru.
7: Класс!
6: Заходи, покупай или заявку размещай на naclass.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
8: Снег скоро растает. И только ты решаешь, оставаться на лысой резине или получать удовольствие за рулем с летними шинами от Шинторга. Шинторг побеждает цены. Успей купить комплект летних шин и получи монтаж в подарок. Васильева, 31. Телефон 2195-213. Шинторг. Время переобуваться выгодно. 2195-213.
9: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, зоомаркет. Зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Новогрин на радио Альфа. Всегда хорошая музыка. 14.32 точное местное с кратким обзором новостей. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Профильным ведомствам поручили подготовить предложение для поддержки внутреннего рынка топлива. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Среди возможных мер – расширение поставок из Беларуси и продление нулевых пошлин на ввоз бензина. В России коммунальные службы выступили против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями жильцами, сообщает «Известия». Они считают, что обновленные нормы не обеспечивают необходимой защиты домового имущества и создают перекос в пользу операторов. Большинство россиян считает, что начинать работать по профессии лучше еще во время учебы. Как пишет «Коммерсант», такую позицию разделяет 76% опрошенных. Особенно часто об этом говорят люди старше 55 лет. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 4 июня. В Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный слабый. Ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Weekend и Daft Punk на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. alfa.fm.ru — наш сайт. Во время звучания песни вы всегда можете посмотреть, кто ее исполняет. С удовольствием смотрю вперед. Золотая коллекция ждет нас. Яркие хиты минувших десятилетий. Впереди Джеймс Блант, Эра и Полис через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
10: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
12: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
13: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
12: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
14: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08. Thank you.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 15:02 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Сумма сделок, заключенных в этом году на Петербургском международном экономическом форуме, составит 6,5 триллионов рублей, сообщают «Известия». Большинство контрактов ожидается в сферах инфраструктуры, энергетики и искусственного интеллекта. Это сопоставимо с прошлогодними цифрами. Развитие бизнеса на фоне высоких ставок и экономической неопределенности станет основной темой форума. Также на повестке дня вопросы международного энергетического сотрудничества в связи с закрытием Ормузского пролива и развитие человеческого капитала в эпоху искусственного интеллекта. Более 538 тысяч заявлений было подано на предоставление новой ежегодной семейной выплаты. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. По его словам, почти 100% обращений поступили в электронном виде. Часть из них была обработана в первый же день. Отмечу, что заявления на новую выплату начали принимать 1 июня. Претендовать на нее могут родители двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок обучается очно в колледже или вузе. Если средний душевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, то каждый из родителей сможет вернуть 6% от налога на доходы физлиц, уплаченного за предыдущий год. 18 июня в Черняевском лесу горожан приглашают стать частью пермского экозабега и совместить спорт и заботу об экологии. Участникам предстоит не просто пробежать дистанцию, а заняться плоггингом, собирать мусор прямо на ходу, а также соревноваться в спортивном ориентировании. Организаторами выступает молодежный парламент города Перми при поддержке Пермской городской думы. Старт забега в 12:00. Регистрация команд из 4 человек уже открыта. Ссылка на регистрацию на сайте Пермской городской думы. Российские фехтовальщики смогут выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Такое решение приняла Международная федерация фехтования, передает РИА Новости. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира, который пройдет в Гонконге с 22 по 30 июля. Российских спортсменов допустят ко всем индивидуальным и командным турнирам под эгидой федерации. Они могут выходить на старт под национальной аббревиатурой, в форме с флагом и под гимн. Ранее возможность выступать с флагом и гимном вернули в нескольких других видах спорта, среди которых гимнастика, плавание и борьба. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина», Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В четверг, 4 июня, в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северный слабый. Ближайшей ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем в Перми плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
2: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
4: Доказательная медицина и высокие технологии.
5: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
4: Клиника Фомина. Ребенок будет.
5: 248-37-19. Александр.

0: Проматросова, 13.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альваро Солер на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Желаю всем отличного продолжения дня, друзья, прекрасные новости. В 14 парках нашего города появится 28 теннисных столов. Прекрасная возможность, да, организовать свой досуг. В настоящее время самым популярным местом игры в настольный теннис остается городская набережная. А вообще сегодня два таких активных праздника. Это Всемирный день велосипеда и Всемирный день бега. Поздравляю любителей активного отдыха. 15.13 в городе. Далее Лейтбэк, Балу и Валерия через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Купить. Нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
3: Дом-а-Дом.
4: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
5: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходимые. Необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
8: Давай, давай, давай, давай.
7: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня свинина разруб 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
11: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
12: Утром по будням на радио Альфа.
13: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане.

0: Перми половина четвертого. На радио Альфа это время новостей. О главных событиях коротко расскажет Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на заседании также ожидаются выступления представителей зарубежных стран. Россельхознадзор расширяет ограничения на поставку продукции из Армении. Как сообщили в ведомстве, теперь они затронут семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Также временно ограничат транзит этих товаров в страны ЕС. Спрос на виниловые пластинки за первые 4 месяца этого года вырос на 11%. Соответствующие данные предоставлены стриминговыми и e-commerce сервисами. По-прежнему среди заказов лидирует рок и поп. Также стабильным спросом пользуется джаз. Зарап Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 17 градусов. В четверг, 4 июня, будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Плюс 10-12 градусов ближайшей ночью. Завтра днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: кайфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме депутаты инициировали создание механизма финансовой поддержки сельских жителей для первичного проведения широкополосного интернета. Соответствующее обращение к руководителю Минцифры Максу Тушадаеву оказалось в распоряжении РИА Новости. В документе подчеркивается необходимость запуска отдельной программы компенсации затрат на подключение домохозяйств в поселках и деревнях к проводимым сетям. Парламентарии уточнили, что выплата возможна исключительно при наличии

0: на себя все долговые обязательства, приобретаемые компанией. Уточняется, что в периметр сделки, которая была одобрена Федеральной антимонопольной службой, войдут 75 гипермаркетов ОК в 6 федеральных округах России, а также 4 арендованных распределительных центра. В микрорайоне Гаева в Перми планируют построить новый многопрофильный лечебный корпус. Он появится на территории действующей больницы Архангела Михаила на улице Писарева, 56. Как рассказали в региональном министерстве строительства, сейчас ведется проектирование здания. Оно завершится в следующем году. Это будет 4-этажное здание. Его проектная площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. В новом корпусе разместят круглосуточный стационар на 100 коек, а также 6 коек реанимации и интенсивной терапии. Здесь откроют отделение травматологии, гинекологии, хирургии, лучевой диагностики с КТ и рентгеном, а также операционный блок. Более трети российских сотрудников считают главным препятствием для эффективной работы слишком большое количество задач одновременно. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. 22% респондентов признались, что задачи постоянно меняются на ходу. Еще 17% указали на отсутствие четких приоритетов. 15% пожаловались на перегрузку встречами и сообщениями. А каждый десятый отметил, что задачи разбросаны по разным сервисам. Проблемы зависят от уровня должности. Например, 41% младших специалистов чаще всего жалуются на обилие задач. Сотрудники среднего звена чаще других сталкиваются с изменениями задач на ходу, а старшие специалисты реже всего упоминали перегрузку встречами. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 4 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, слабая температура сегодняшней ночью плюс 10-12, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Минелли на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать. Отличного вам продолжения дня. На протяжении ближайших 4 часов буду вместе с вами. Через пару-тройку минут вернемся к любимой музыке на 104.1 FM. В предстоящие 20 минут будем наслаждаться ей нон-стоп. На очереди Леонид Агутин и Владимир Пресняков. «Аэропорты».
1: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-а-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. PlanetaZdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
7: Игры!
8: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
9: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», 3 этаж.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Трамп надеется на следующей неделе достичь договоренности с Ираном. Президент США заявил, что за это время рассчитывает добиться соглашения с Исламской Республикой о решении части спорных вопросов. По его словам, принятие решения сложно для обеих сторон. Наращивание производства и работа по снижению себестоимости МС-21 позволят снизить стоимость этого самолета после 2030 года до 7,5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Дениса Мантурова. Полнометражный игровой фильм снимут по мультфильму «Приключения кота Леопольда». Работу планируют начать осенью этого года. Об этом сообщает бюллетень кинопрокатчика. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в четверг, 4 июня. В Перми облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается. Ветер северный, слабая температура нынешней ночью 10-12 градусов. Завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 18 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье. Будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама.
2: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
3: Класс!
2: На сайте naclass.ru.
3: Класс!
2: Заходи, покупай или заявку размещай на class.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
6: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
9: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
10: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции радио Альфа ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: В конце мая такая функция появилась в приложении Сбербанк Онлайн. Тогда же Авито объявило, что его партнерами стали Уралсиб и НТС-банк. Причем до конца года планируется подключить еще 4 банка, а планах добавить возможность покупки автомобилей с пробегом на своей площадке заявили и в Т-банке. Как пишет Коммерсант, между физлицами напрямую приходится до 80% объема таких сделок. Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму, пишет Лента.ру. По задумке, новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат, под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным Соцфонда России, на 1 апреля этого года в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. В Перми продолжается масштабный ремонт трамвайной сети города. До конца дорожно-строительного сезона Пермьгорэлектротранс закончит работы по переукладке рельсов и замене бетонных плит на нескольких участках. Ремонтные работы начались на кольцевой развязке в районе Центрального рынка. В течение лета и осени трамвайные переезды также обновят на перекрестке улиц Куйбышева и Чкалова, на перекрестке улиц Уральской и Лифанова, плиты на трамвайных путях. Всего предстоит заменить 325 погонных метров пути и почти 1500 квадратных метров плитного покрытия. Россияне рассказали о самых раздражающих финансовых привычках. По данным опроса, на который ссылается газета.ру, почти четверть участников не понимает покупку дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Еще 21% раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в необходимом, а 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить зарплату и потом занимать до следующей. При этом многие признали, что и сами бывают недовольны своим поведением с деньгами. Чаще всего речь идет об эмоциональных покупках и тратах на фоне стресса. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, слабые температуры сегодняшней ночью плюс 10-12, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом-а-Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день. Дом-а-Дом. Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
1: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
2: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
7: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
9: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
10: 0+.
11: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
12: Посмотрим, какая обстановка на дорогах в Перми. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, движение плотное, на 5 баллов загружено. Заторы в пределах 10 минут на Попова от Монастырской до Пушкина, на Пушкина от Компроса до Николая Островского, на Стахановской от моста через железную дорогу до Карпинского.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
5: Класс!
4: На сайте naclass.ru.
5: Класс!
4: Заходи, покупай или заявку размещай на класс.ру. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. УГРН ИП 310-590-612-4057.
6: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
7: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
6: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
8: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
9: Телефон 236-64-77.
10: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
11: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
12: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ «7 Пятниц». 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ «7 Пятниц», третий этаж.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Специальная военная операция продолжается, чтобы атак по регионам России не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил необходимость законодательного урегулирования работы маркетплейсов. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам парламентария, маркетплейсы используют монопольное положение и диктуют свои условия. За последний год доля опрошенных россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Средние расходы россиян на книги и журналы за год также увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в четверг, 4 июня, в Перми облачно с прояснениями, будет осадков не ожидается, ветер северный, слабые температуры нынешней ночью 10-12 градусов, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 18 градусов.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио «Альфа» открывает танцевально-развлекательную навигацию. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио «Альфа». На этой неделе после 2 часов дня разыгрываем пригласительные билеты на речные прогулки. По сигналу Ирины Плотниковой надо просто дозвониться первым по номеру 257-0107. Вечеринка в стиле 90-х от Радио Альфа – это 1,5 часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. 12+.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
3: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной. Захотите?

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Турецкие выходные возвращаются. Магическая турецкая драма.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: В которой все решает судьба.
7: Ты еще не утолил жажду мести?
6: Я пришел к тебе.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний главный женский. 16+.
8: Посмотрим, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта сейчас скапливается на Ленина от Николая Островского до Компроса, на Сибирской от Монастырской до Екатерининской, на Связево от Космонавта Леонова до Карпинского, на Попова от Монастырской до Пушкина, на Пушкина от Компроса до Николая Островского и от Максима Горького до Компроса.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность страны предложить свою дипломатическую поддержку в разрешении украинского кризиса, а также предоставить площадку для проведения мирных переговоров. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung глава венгерского правительства заявил, что Будапешт готов оказать Москве и Киеву дипломатическое и гуманитарное содействие в урегулировании конфликта. Касаясь вопроса о гарантиях безопасности для Украины, Мадьяр подчеркнул, что эту функцию может выполнять исключительно международное сообщество. А в Госдуме предложили выплачивать компенсацию по уходу за пожилыми гражданами старше 80 лет. Официальное обращение отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает РИА Новости. Парламентарий предлагает выплачивать деньги независимо от формального статуса инвалидности. Деньги могут выплачивать любому человеку, который фактически ухаживает за одиноко проживающим пенсионером без обязательного формального статуса ухаживающего. Размер выплаты предлагается установить в размере половины от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, что позволит учесть региональную дифференциацию. Запас лекарств из перечня жизненно необходимых в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС. По его словам, благодаря действиям правительства поступление лекарств на российский рынок стало более быстрым, а уровень обеспеченности ими более стабильным. Напомню, что цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, регулирует государство для обеспечения их доступности. В список входят антибиотики, противоопухолевые и гормональные средства, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Гендиректор международного аэропорта Пермь назначен Николай Тарануха. Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, его опыт работы в гражданской авиации составляет 26 лет. Он родился в 1978 году в Уфе, окончил Томский госуниверситет. В Новопорт холдинг работал с момента основания компании. В 21 году возглавил аэропорт Кемерово. Прежний руководитель пермского аэропорта Светлана Архипова, занимавшая эту должность с марта 25 года, покинула холдинг в связи с выходом на пенсию.

0: Завтра спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 4 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, слабая температура сегодняшней ночью плюс 10-12, завтра днем 18-20 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
1: Реклама. Что для вас самое важное?
2: Чтобы вся семья была здорова.
1: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
2: Клиника Фомина.
1: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа в невероятном опросе 12+ по утрам в будни после 9 выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
3: Купить нельзя откладывать. Неделя шкафов в Дом о Дом. С 1 по 7 июня шкафы со скидками до 51%. Доставим за один день.
4: Дом о Дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
0: Вновь пора рассказать о дорожной обстановке в Перми. На 6 баллов загружено движение к этой минуте по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Камском мосту, улице Попова, от Борцов Революции до Луначарского, на Космонавта Леонова, от Карпинского до Мира, на Достоевского, Северной Дамбе, Уральской улице, от Николая Островского до Розалии Землячки, на Ленина, от 25 октября до Поповой, от Куйбышева до Максима Горького, на Васильева, от Героев Хасана до Переезда, еще на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской Армии, на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира и на Компросе от Советской до Революции.
10: Радио Альфа, 104.1 FM.

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72-Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Ноль плюс.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте PlanetaZdorovo.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Как известно, банановые деревья – это вовсе не деревья. Как и ананасы – это трава, ствол которой состоит из плотно прилегающих друг к другу листьев. В Европу бананы привезла армия Александра Македонского в 327 году до нашей эры. Сегодня бананы. Первобытные бананы были несъедобными. Дикие плоды на 90% состояли из твердой сердцевины, а мякоти в них почти не было. Современные бананы – это результат многовековой селекции. 7000 лет назад бананы уже точно ели. Археологи нашли их на территории современной Новой Гвинеи. А на стенах гробниц в древних Фивах есть подробные фрески, инструкции по выращиванию разных сортов бананов. С точки зрения ботаники, банан – это ягода. У него и мясистая структура, и семена внутри, поэтому он классифицируется так же, как, например, арбуз. Банановое растение дает урожай только раз. После созревания плодов стебель отмирает, и на его месте вырастает новый побег. На профессиональном рынке гроздь бананов называется рукой – hand, а каждый отдельный плод – пальцем – finger. В одной руке обычно нарастает от 10 до 20 пальцев. Огромные листья банана испаряют до 7 литров воды в день, чтобы охлаждать корни растения в экстремальную жару. Бананы радиоактивные. Банан содержит много калия, а значит, изотопа калий-40. Из-за этого существуют даже неофициальные единицы измерения. Банановый эквивалент для оценки уровня радиоактивности. У бананов нет семян. Культурные сорта размножаются вегетативно, то есть черенками. Поэтому черные точки внутри банана – это только неразвитые зачатки банановых семян. Почти все бананы, которые продают в супермаркетах, принадлежат к сорту Cavendish, и он под угрозой. Из-за грибкового заболевания эти бананы могут повторить судьбу сорта Gros Michel, который практически вымер в середине 20 века. Что на первом месте? Бананы имеют изогнутую форму, потому что пытаются обмануть гравитацию. Большинство фруктов на планете растут вниз под действием силы тяжести. Но банановая гроздь слишком тяжелая. В какой-то момент нижняя сторона каждого маленького банана оказывается под сильным физическим давлением. В ответ на это в банане активируются микроскопические датчики гравитации. Они включают банановый гормон роста, ауксин, который начинает выгибать банан вверх, в поисках солнца. Если бы этого не происходило, бананы росли бы абсолютно прямыми, как огурцы. Но тогда под весом огромных верхних листьев они бы просто сгнили в тени без солнечного света.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.

0: консультирование по телефону 8-908-258-28-28 и Пеплякова Ольга Олеговна, ОГРН 323-595-800-060-360, город Пермь.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
2: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
3: Игры!
4: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
5: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
6: Очередная дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, затруднено сейчас движение в Перми. На 6 баллов загружено. Самые большие скопления транспорта на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, на Стахановской и Мира, от моста через железную дорогу до Советской армии, на Сибирской, от Монастырской до Революции, на Компросе от Советской до Революции, еще на Ленина, от Куйбышева до Николая Островского и от Николая Островского до Компроса, на Северной дамбе Уральской улицы от Ленина до Розалии Землячки.
7: Радио «Альфа». 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
9: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
10: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
9: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
11: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратова, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама. Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
1: Школьная форма «Балавер» на весь класс онлайн.
2: Класс!
1: На сайте naclass.ru.
2: Класс!
1: Заходи, покупай или заявку размещай на naclass.ru. Школьная форма «Балавер» онлайн. Тебе понравится. ИП Самарина Ольга Владимировна. ОГРН ИП 310-590-612-4057.
3: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
7: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый», ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
8: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
7: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».
12: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Предприятия в России способны производить по 15 тысяч FVP-дронов в день, сообщил Коммерсанту первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, в 2023 году такое количество дронов производилось в месяц. Мантуров указал на высокую результативность этих беспилотников и их относительно низкую стоимость. Отмечается, что спецоперация окончательно закрепила статус беспилотных летательных аппаратов как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Средняя продолжительность жизни в России стала больше на 8 лет за последние 25 лет. Об этом говорится в докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью» издания «Ведомости» и фонда «Росконгресс». Аналитики связали изменения с улучшением состояния здоровья населения у людей старше 50 лет. Оно лучше, чем у предыдущего поколения в таком же возрасте. В России с 1 сентября станет обязательной маркировка широкого перечня гигиенических средств и принадлежностей. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. Под новые правила оборота попадают зубные щетки, салфетки, ватные диски, мочалки, губки, а также бумажные полотенца и платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, щетки для волос, маникюрные наборы и другие товары. Ждать автобусов в Пермякам будет комфортнее. В городе установят новые остановочные павильоны. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайшие 2 недели заменят павильоны на остановках автобуса поликлиника номер Пичугина и сквер имени конструктора Калачникова на обеих сторонах, на остановке Дворец спорта «Молот» на улице Ким, на остановке улицы Сибирская на улице Пушкина, на остановках улица Балхашская и улица Газеты «Звезда» заменят изношенные павильоны конструкциями из резервного фонда, рассказали в департаменте. На остановке улицы Целинная в районе кадетской школы номер 1 установят павильон из резервного фонда. Ранее павильона там не было. Также департамент предупреждает, что на обустройство каждого павильона потребуется несколько дней, поэтому пассажирам придется испытать временные неудобства. Турецкие ательеры на фоне падения спроса в начале летнего сезона обсуждают возможность максимального снижения цен. Об этом РИА Новости рассказал член Ассоциации туроператоров России «Ательер» из Бодрума. По его словам, к пересмотру ценовой политики гостиницы подталкивает не только падение спроса, но и растущая конкуренция со стороны других средиземноморских курортов. Туристы стали гораздо чувствительнее к ценам, и многие предприятия уже вынуждены корректировать стоимость услуг. В завершении выпуска курсы валют: доллар 72 рубля 56 копеек, евро 84 рубля 61 копейка. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 4 июня в четверг в Перми будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, слабая температура сегодняшней ночью плюс 10-12, завтра днем 18-20 градусов.

0: Реклама.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
0: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77.
4: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в МАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
10: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: ООО «Кама Тревел Пермь», улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
12: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 4 балла. Самые серьезные заторы на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира, на Ленина от Сибирской до Куйбышева, на Пушкина от Максима Горького до Компроса.
13: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
1: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91.
2: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла важную цыпу.
2: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
2: Вкуснотища.
4: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
1: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хенд» в ТЦ 7 Пятниц. 600 квадратных метров, 3 тонны одежды, скидки до 80%. «Мега Секонд Хенд», Пермь, улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
6: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
8: Расскажу коротко о ситуации на пермских дорогах. К этой минуте, по данным Яндекс.Карт, есть местами сравнительно небольшие затруднения, в частности, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Стахановской, от Снайперов до Мира, на Уральской, от Крупской до Розали Землячки, на Пушкина, от Компроса до Сибирской.
9: Радио Альфа, 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Главы Крыма и Севастополя доложили Владимиру Путину о ситуации с топливом. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, президент дал профильным министерствам поручение, чтобы решить эту проблему. Сейчас поступающее на полуостров топливо распределяется между республикой и Севастополем пропорционально численности населения. Кроме того, сегодня на сайте Минтопэнерго Крыма должна появиться интерактивная карта. На ней будут показывать, где и на каких заправках есть топливо в разных муниципалитетах. Напомню, что уже несколько дней Крым работает в режиме строгой экономии топлива. С 30 мая в республике 92-й бензин продают не более 20 литров на один автомобиль. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию в связи с ограничениями. Об этом пишет РИА Новости. По словам Пашиняна, республика реализует программы поддержки и субсидирования, если подлежащий экспорт урожай не будет поставлен, пишет РТ. Кроме того, премьер рассказал о проработке новых рынков сбыта. По его словам, несколько армянских бизнес-делегаций уже отправились за границу, а у Еревана есть конкретное предложение по закупке цветов, фруктов и овощей. Школьникам предложили разрешить пользоваться антистресс-наборами во время экзаменов. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, единый госэкзамен остается одним из самых напряженных периодов для выпускников и часто сопровождается сильным эмоциональным давлением. Депутат считает, что список разрешенных предметов можно расширить за счет простых вещей, которые помогают справиться с волнением и не дают преимуществ при выполнении заданий, пишет ТАСС. Также, по мнению Чернышова, родителям в период экзаменов у детей нужно предоставить оплачиваемый отпуск. В микрорайоне Гаева в Перми планируют построить новый многопрофильный лечебный корпус. Он появится на территории действующей больницы Архангела Михаила на улице Писарева, 56. Как рассказали в региональном министерстве строительства, сейчас ведется проектирование здания. Оно завершится в следующем году. Это будет четырехэтажное здание. Его проектная площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. В новом корпусе разместят круглосуточный стационар на 100 коек, а также 6 коек реанимации и интенсивной терапии. Здесь откроют отделение травматологии, гинекологии, хирургии, лучевой диагностики с КТ и рентгеном, а также операционный блок. Россиянин Айрат Фатыхов стал первым в истории чемпионом мира по длинным нардам «Блиц». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана. Ведомстве указали, что первое официальное мировое первенство в данной дисциплине прошло в Тбилиси с 29 мая по 2 июня. В нем приняло участие 150 участников из

0: профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
0: Радио Альфа.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
8: Ждем вас в семейном медицинском центре Лигамед. Сурдология, лечение лор-органов. Педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов. Гибкая система скидок. Оплата электронными сертификатами. Рассрочка. Телефон 2-142-143. Лигамед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Альфа».
0: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи. Делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Эр Сити Хаус». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Завтра, 4 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Завтра, 4 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День небольших удач и нечаянной помощи. Используйте такие приятные моменты по максимуму. Тельцы. День усыпления бдительности. Слишком комфортное течение дел может лишить вас внимательности. Будьте осторожны. Близнецы. Ваши помощники – это здравый смысл и прошлый опыт. Придерживайтесь проверенных методов. Раки. От вас могут ускользнуть какие-то важные детали. Не стоит принимать окончательных решений, особенно относительно будущего. Львы. К вам могут прилипнуть нежелательные попутчики или нахлебники. Опасайтесь интриг в ближайшем окружении. Девы. Кто-то может перейти вам дорогу или задеть ваши финансовые интересы. Следите за тем, чтобы ваши симпатии не вредили вашему кошельку. Весы. Могут снова произойти события, которые уже вызывали ваше раздражение. В этот раз будет шанс избавиться от этих проблем навсегда. Скорпионы. Неудачный день для траты денег, особенно на большие, дорогие вещи и технику. Также не стоит планировать поездки. Стрельцы. У вас появятся дополнительные точки опоры. Вы увидите, что некоторые дела идут явно лучше, чем вы ожидали. Козероги. Хорошо бы добавить в дела немного импровизации. Это увеличит вероятность позитивного решения волнующих вас вопросов. Водолеи. Делегируйте хотя бы некоторые дела. Группа поддержки позволит вам по-новому взглянуть на вопросы, которые кажутся неразрешимыми. Рыбы. У вас появится возможность, а главное желание, включиться в новое дело. И это отличный день для старта.
0: Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Завтра, 4 июня, в Перми будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10-12 градусов. Завтра днем в Перми плюс 18-20.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио Альфа.
1: 104.1 FM.
2: Oh, Father, tell me.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо,

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

94 и 1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Альфа».